0: Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
1: Die Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник